0: работе. С вами Иванова ФМ.
1: Вернись, дверь не заперта, в окнах свет горит. Вернись, в городе никто в эту ночь не спит. Вернись в простуженные дни, здесь каждый уязвим. Подумай еще раз, мы что с тобой творим? Вернись, моих посланий боль гуляет.

нащупали предел, где хрупкий Купидон на нас жалеет стрел. Вернись, дверь не заперта, в окнах свет горит. Вернись, в городе никто

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. Дома с вами «Иваново ФМ».

0: работе. С вами Иванова ФМ.
1: Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал,

десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря, так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск, и непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут.

0: шагу назад, и от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди.
1: С вами Иваново FM.

Радиоканал Иваново ФМ зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. С вами Иваново ФМ, первое областное радио.

Тихие. С вами Иванова ФМ.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. С вами «Иваново ФМ».

0: Иванове 6 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: По сообщениям синоптиков, сегодня в Иванове и области ожидается малооблачная погода, возможен небольшой дождь. Атмосферное давление в пределах нормы 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 42%. Ветер восточный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха днем до +30.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: «Мясной гурман».
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

свете спадающих звезд одна для нас и нам ее бег прочь от этой жизни.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 11 июля.
1: Год 1874.
2: Александр Николаевич Ладыгин получил привилегию номер 1619 на лампу накаливания. Его изобретение было запатентовано и в нескольких европейских странах. Петербургская академия наук присудила ему Ломоносовскую премию, а в конце года было создано Товарищество электрического освещения А.Н. Ладыгина и Ко. У электрической лампочки нет одного единственного изобретателя. Ее история представляет собой целую цепь открытий, сделанных разными людьми в разное время. Однако заслуги Ладыгина в создании ламп накаливания особенно велики. Ладыгин первым предложил применять в лампах вольфрамовые нити. В современных электрических лампочках нити накала именно из вольфрама, и закручивать нить накаливания в форме спирали. Также Ладыгин первым стал откачивать из ламп воздух, чем увеличил их срок службы во много раз. Другим изобретением Ладыгина, направленным на увеличение срока службы ламп, было наполнение их инертным газом.
1: Год 1941.
2: Началась героическая и трагическая оборона Киева, которая повлияла на дальнейшее развитие событий Великой Отечественной войны. Численность фашистов почти втрое превышала наши силы. 7-8 июля немцы прорвали оборону советских войск южнее Новоград-Волынского, захватили Бердичев, Житомир и к 11 июля подошли вплотную к Киеву, к реке Ирпень в 15 километрах от города. Но молниеносного захвата, как планировал Гитлер, не получилось. Битва под Киевом продолжалась до 26 сентября 1941 года. Активное участие в обороне города приняли и его жители. С начала войны более 200 тысяч киевлян ушли добровольцами на фронт, а в городе было создано народное ополчение. Ежедневно свыше 160 тысяч жителей работало на строительстве оборонительных рубежей. Поражение под Киевом стало тяжелым ударом для всей страны. Помимо многочисленных человеческих жертв, по официальным данным более 700 тысяч человек, Советский Союз потерял почти всю левобережную Украину. Это открыло противнику дорогу на восточную Украину, в Приазовье и Донбасс. Однако героическая оборона Киева сыграла огромную роль в ходе всей войны. Она отвлекла крупные силы группы армий «Центр» на юг и задержала на 2 месяца наступление немцев на главном московском направлении. Именно это промедление и позволило советскому командованию подготовиться к обороне столицы. К тому же наступала зима.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
5: Застройщик «Остроумгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
7: «Олимп Плюс» – изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники «Олимп Плюс». Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
8: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
9: Владимирская область, село Чиликово, УКН 12-233-00-263.
10: Имплантация зубов от хороших докторов.
11: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: 7 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: По сообщениям синоптиков, сегодня в Иванове и области ожидается малооблачная погода, возможен небольшой дождь. Атмосферное давление в пределах нормы 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 42%. Ветер восточный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха днем до +30.
0: Слушайте Иваново FM.

помоги. Это просто январь нарезает круги, клонит ковыль, превращается в лед.

0: Иванове 8 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: По сообщениям синоптиков, сегодня в Иванове и области ожидается малооблачная погода, возможен небольшой дождь. Атмосферное давление в пределах нормы 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 42%. Ветер восточный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха днем до +30.
0: Слушайте Иваново FM.

0: вами Иваново FM.
1: Когда идет дождь, когда в глаза светит.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Точные анализы – основа правильного лечения. В СМ-клиника работает собственная современная лаборатория. Это значит высокая точность результатов, строгий контроль качества и отсутствие лишних задержек. Более 1000 видов лабораторных исследований. Быстро, удобно и с максимальной достоверностью. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. С вами Иваново FM.

0: спонсоров рубрики ООО «Агентство страховой магазин». Оформление полисов ОСАГО и КАСКО по минимальным ценам.
1: Алло, страховой магазин? Вы можете оформить мне ОСАГО недорого?
2: Конечно, с расчетом тарифа по разным страховым компаниям.
1: В офис надо приезжать?
2: Можно приехать, а можно оформить онлайн с помощью сотрудников. В будни с 9 до 18.
1: А в субботу?
2: А в субботу с 10 до 14. Страховой магазин на Калинина 6. Выбор полиса ОСАГО, КАСКО и другого страхования. Телефон 58-01-41.
3: Партнеры СПАО «Ингосстрах», САО «ВСК» и другие.
4: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
5: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Джеланд анонсировал новый кроссовер Джеланд C5. Это перелицованная Амода C5 последнего поколения. По дизайну техники от оригинала не отличается, но сборка российская. В зимний пакет расширен для нашего климата. Есть обогрев руля, лобового и заднего стекол, боковых зеркал, форсунок омывателя и всех сидений. В продажу поступил обновленный ГВМ Power с механической коробкой передач. Новая версия стала самой доступной в линейке. Цена 3,5 миллиона рублей. Напомним, после рестайлинга у Power остались только версии на автомате. Но спрос на простые машины для работы и перевозки грузов остался. Поэтому механическую коробку в линейку вернули. Прежний Чанган CS35+, пока остается популярнее нового CS35 Max. Новинка поступила в продажу в этом году. По данным портала «Китайские автомобили», в мае продали 500 плюсов и 400 максов. Новая модель просторнее и лучше по оснащению, но плюсы на 200-300 тысяч дешевле за счет скидок. Недавно в России стартовали продажи обновленного Havail H7. Снаружи машина не изменилась. Под капотом появился новый мотор, с которым кроссовер стал динамичнее. Изменился и салон. В мультимедийной системе теперь есть сервисы Яндекса. На центральной консоли зарядка с разъемом Type-C. Есть и другие дополнения. Подробнее о новом Havail H7 в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
4: Моя машина.
6: Реклама на Иваново FM.
7: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
8: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
7: Телефон 59-29-49.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM. Имплантация зубов от хороших докторов.
1: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
2: Здоровье не любит догадок. Когда важна точная диагностика, выбирайте компьютерную томографию в СМ Клиника. Современный томограф, высокая детализация. Не откладывайте заботу о себе. СМ Клиника. Точная диагностика, которой можно доверять. Звоните 24-64-74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Иванове 10 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Итоги недели на Иваново ФМ.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. В Иванове внедрят комплексный подход к содержанию городских территорий. При разработке стратегии комплексного содержания ивановских улиц применят лучшие практики в этой области. Об этом сообщили в областном правительстве. Региональные чиновники отметили, что Иваново выглядит неухоженным и ситуацию нужно менять. Первым районом, где будет реализован пилотный проект, станет микрорайон «Сортировка». Далее наработанную практику планируют распространить на все районы областного центра. В Ивановскую область поступают дополнительные объемы топлива для предприятия ПК. Они предоставляются аграриям непосредственно с нефтеперерабатывающего завода, а также через сельскохозяйственный кооператив доверия, который обеспечивает доставку топлива в сельхозпредприятия, рассказали в региональном правительстве. Так, с начала июля кооператив направил аграриям региона порядка 96 тонн дизельного топлива. На неделе хозяйство получили еще 48 тонн. Далее поставка будет осуществляться в соответствии с поступающими заявками. Текстильное предприятие в Вичуге задолжало работникам более 3 миллионов рублей. Погасить задолженность перед сотрудниками удалось только после вмешательства прокуратуры. По результатам проведенной надзорным органом проверки, должностное лицо привлечено к административной ответственности с назначением штрафа, а 190 сотрудников предприятия получили заработанные деньги. На одном из старейших текстильных предприятий Ивановской области воссоздали исторические рисунки на ткани. Выпуск новой серии стал очередным этапом проекта «Ткани со смыслом», направленного на сохранение, воссоздание и актуализацию индустриального и художественного наследия региона и страны. Дизайнерские решения новой коллекции опираются на подлинные текстильные рисунки 1920-30-х годов. В основу легли редкие геометрические орнаменты конструктивизма, восстановленные по архивным материалам. Коллекция Ивановского зоопарка пополнилась, теперь здесь живет альпака. Это молодая 2-летняя самка, рассказали руководители зоосада. До конца июля в зоопарк прибудут еще 2 альпак, самец и самка. Так в Ивановском зоологическом саду будет сформирована группа этих животных. Добавим, что альпаки – социальные животные, которые живут большими группами, они очень тяжело переносят одиночество. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго!
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 76 рублей 11 копеек. Официальный курс евро 86 рублей 97 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: По сообщениям синоптиков, сегодня в Иванове и области ожидается малооблачная погода, возможен небольшой дождь. Атмосферное давление в пределах нормы 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 42%. Ветер восточный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха днем до +30.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 11 июля.
1: Год 1874.
2: Александр Николаевич Ладыгин получил привилегию номер 1619 на лампу накаливания. Его изобретение было запатентовано и в нескольких европейских странах. Петербургская академия наук присудила ему Ломоносовскую премию, а в конце года было создано Товарищество электрического освещения А.Н. Ладыгина и Ко. У электрической лампочки нет одного единственного изобретателя. Ее история представляет собой целую цепь открытий, сделанных разными людьми в разное время. Однако заслуги Ладыгина в создании ламп накаливания особенно велики. Ладыгин первым предложил применять в лампах вольфрамовые нити. В современных электрических лампочках нити накала именно из вольфрама, и закручивать нить накаливания в форме спирали. Также Ладыгин первым стал откачивать из ламп воздух, чем увеличил их срок службы во много раз. Другим изобретением Ладыгина, направленным на увеличение срока службы ламп, было наполнение их инертным газом.
1: Год 1941.
2: Началась героическая и трагическая оборона Киева, которая повлияла на дальнейшее развитие событий Великой Отечественной войны. Численность фашистов почти втрое превышала наши силы. 7-8 июля немцы прорвали оборону советских войск южнее Новоград-Волынского, захватили Бердичев, Житомир и к 11 июля подошли вплотную к Киеву, к реке Ирпень в 15 километрах от города. Но молниеносного захвата, как планировал Гитлер, не получилось. Битва под Киевом продолжалась до 26 сентября 1941 года. Активное участие в обороне города приняли и его жители. С начала войны более 200 тысяч киевлян ушли добровольцами на фронт, а в городе было создано народное ополчение. Ежедневно свыше 160 тысяч жителей работало на строительстве оборонительных рубежей. Поражение под Киевом стало тяжелым ударом для всей страны. Помимо многочисленных человеческих жертв, по официальным данным более 700 тысяч человек, Советский Союз потерял почти всю левобережную Украину. Это открыло противнику дорогу на восточную Украину, в Приазовье и Донбасс. Однако героическая оборона Киева сыграла огромную роль в ходе всей войны. Она отвлекла крупные силы группы армий «Центр» на юг и задержала на 2 месяца наступление немцев на главном московском направлении. Именно это промедление и позволило советскому командованию подготовиться к обороне столицы. К тому же наступала зима.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Окна, двери, потолки, расстрой.
5: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
4: Росстрой.
5: 57-71-17.
6: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
7: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Лето в разгаре. В Бегам жаркая распродажа. 10 и 11 июля. Скидки до 30% на весь инструмент. Садовую технику, расходные материалы, товары для водоснабжения. Поймай свою выгоду в Бегам.
9: Если мебель в вашем доме стала слишком разговорчивой, значит, пора ехать в мебельный центр «Сокол».
10: В «Соколе» грандиозная летняя распродажа мебели. Диваны, кухни, спальни, детские и гостиные по ценам, о которых можно только мечтать. Торопись, пока все не разобрали. Мебельный центр «Сокол», Шевченко, 19.
11: Выгодно?
10: Да.
11: Где?
10: В высшей лиге.
12: Картофель свежий 49,90. Томат тепличный 119,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 9 по 15 июля в высшей лиге.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Разбуди меня.
1: Реклама на Иваново FM.
2: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
3: Застройщик «Остроумгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Градус выше, цены ниже. Объявляем жаркие дни в «Автоэкспресс Хавейл Про». Только до 31 июля внедорожники «Хавейл H3» от 2 миллионов 399 тысяч рублей. Повышенная проходимость, экономичный расход топлива и надежность от уверенного производителя. Оцените реальные преимущества «Хавейл H3». Ждем вас в дилерском центре «Автоэкспресс Хавейл Про» по адресу Иваново, Калинова, Садовая 5А. Цена автомобиля Хавейл H3 2026 в комплектации Optimum с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой.
5: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
6: «Олимп Плюс». Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники «Олимп Плюс». Куконковых 141, Павла Большевикова 25Б.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На работе с вами Иваново FM.

0: Спонсор рубрики ООО «Агентство страховой магазин». Оформление полисов ОСАГО и КАСКО по минимальным ценам.
1: Алло, страховой магазин, вы можете оформить мне ОСАГО недорого?
2: Конечно, с расчетом тарифа по разным страховым компаниям.
1: А в офис надо приезжать?
2: Можно приехать, а можно оформить онлайн с помощью сотрудников. В будни с 9 до 18.
1: А в субботу?
2: А в субботу с 10 до 14. Страховой магазин на Калинина 6. Выбор полиса ОСАГО, КАСКО и другого страхования. Телефон 58-01-41.
3: Партнеры СПАО «Ингосстрах», САО «ВСК» и другие.
4: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
5: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Джеланд анонсировал новый кроссовер Джеланд C5. Это перелицованная Амода C5 последнего поколения. По дизайну техники от оригинала не отличается, но сборка российская. В зимний пакет расширен для нашего климата. Есть обогрев руля, лобового и заднего стекол, боковых зеркал, форсунок омывателя и всех сидений. В продажу поступил обновленный ГВМ Power с механической коробкой передач. Новая версия стала самой доступной в линейке. Цена 3,5 миллионов рублей. Напомним, после рестайлинга у Power остались только версии на автомате. Но спрос на простые машины для работы и перевозки грузов остался. Поэтому механическую коробку в линейку вернули. Прежний Чанган CS35+, пока остается популярнее нового CS35 Max. Новинка поступила в продажу в этом году. По данным портала «Китайские автомобили», в мае продали 500 плюсов и 400 максов. Новая модель просторнее и лучше по оснащению, но плюсы на 200-300 тысяч дешевле за счет скидок. Недавно в России стартовали продажи обновленного Havail H7. Снаружи машина не изменилась. Под капотом появился новый мотор, с которым кроссовер стал динамичнее. Изменился и салон. В мультимедийной системе теперь есть сервисы Яндекса. На центральной консоли зарядка с разъемом Type-C. Есть и другие дополнения. Подробнее о новом Havail H7 в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
4: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
6: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. «Нити» — дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
7: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
8: Альпийские, баварские, французские.
9: Сережа, что ты делаешь?
8: Путешествую.
9: С открытым ртом и причмокивая?
8: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
10: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
11: «Мясной гурман».
12: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы.
13: Лето в разгаре. В Бегам жаркая распродажа. 10 и 11 июля. Скидки до 30% на весь инструмент. Садовую технику, расходные материалы, товары для водоснабжения. Поймай свою выгоду в Бегам.
14: За рулем к свободе Сьюзберг Лагер Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагер Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
15: ГОС Узбекистана, Владимирская область, село Чирикова, УКРН 13-333-50-263.
4: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Устроим групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Градус выше, цены ниже. Объявляем жаркие дни в «Автоэкспресс Хавейл Про». Только до 31 июля внедорожники «Хавейл H3» от 2 миллионов 399 тысяч рублей. Повышенная проходимость, экономичный расход топлива и надежность от уверенного производителя. Оцените реальные преимущества «Хавейл H3». Ждем вас в дилерском центре «Автоэкспресс Хавейл Про» по адресу Иваново, Калинова, Садовая 5А. Цена автомобиля Хавейл H3 2026 в комплектации Optimum с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой.
4: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
5: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
6: Полипы кишечника часто никак себя не проявляют. Но именно они могут стать причиной развития рака кишечника. Большинство полипов можно обнаружить и удалить в СМ-клиника. Это эффективная профилактика одного из самых распространенных онкологических заболеваний. СМ-клиника Иваново. Здоровье начинается с профилактики. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
7: Выгодно?
8: Да.
7: Где?
8: В высшей лиге.
9: Дыня торпеда 99,90. Персик инжирный 199,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 9 по 15 июля в высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника. Итоги недели на Иваново ФМ.
1: Здравствуйте, с вами в пути Данила Раскатов. Я познакомлю вас с наиболее интересными дорожными новостями за неделю.
0: Официальная информация.
1: Российские авиакомпании с начала года стали вдвое чаще задерживать рейсы и в 4 раза чаще их отменять. Об этом пишет «Коммерсант». Зимой сбои в расписании были связаны с сильными снегопадами, а весной с отменами рейсов на Ближний Восток. С мая на работу аэропортов влияют временные ограничения из-за беспилотников. Перевозчики перестраивают расписание и объединяют рейсы, а часть компаний сообщает о росте расходов. В России разработают законопроект о повышенной ответственности родителей за нарушение правил дорожного движения детьми. Подготовить документ до 2027 года должны МВД и Минюст, пишет «Парламентская газета». Сейчас родители, в зависимости от возраста ребенка, могут выплачивать штрафы за его нарушение или возмещать причиненный ущерб. Новые меры предусмотрены стратегией правительства на фоне роста числа аварий с участием несовершеннолетних водителей. Каршеринг предложили включить в новый федеральный закон о транспортной политике. Сейчас работа сервисов краткосрочной аренды автомобилей регулируется в том числе на уровне регионов. По словам автоюристов, новые нормы позволят установить единые требования к операторам и правила парковки таких машин. Эксперты отмечают, что федеральное регулирование также может помочь усилить контроль за каршерингом и снизить аварийность. Заправки, гостиницы и другие объекты у федеральных трасс хотят обязать создавать комфортные зоны отдыха для семей с детьми. Как сообщает «Парламентская газета», необходимые документы уже подготовлены, рассказал глава Минтранса Андрей Никитин. По его словам, сейчас для семей приспособлена каждая третья многофункциональная зона дорожного сервиса. Новые требования предлагают распространить и на частные придорожные заведения, которые не контролирует «Автодор».
0: Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов мы продолжаем наш недельный обзор.
0: Официальная информация.
1: В России планируют ввести новый дорожный знак для парковки многодетных семей. Такие изменения в правила дорожного движения Минтранс намерен утвердить до конца этого года. Кроме того, ведомство прорабатывает возможность бесплатной парковки сразу для 2 автомобилей в семьях, где воспитывают больше 4 детей. Правительство России поручило ведомствам подготовить проведение в стране года безопасности дорожного движения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ. Согласно утвержденной стратегии, к проработке вопроса подключены МВД, Минпросвещение, Минтранс и другие ведомства. До 2027 года им нужно представить доклад Владимиру Путину. Ранее стало известно, что власти прорабатывают вопрос использования искусственного интеллекта в сфере дорожной безопасности. Согласно правительственному плану, нейросети могут быть задействованы для выработки решений по профилактике ДТП, а также для контроля за ситуацией на дорогах. В России необходимо ввести бесплатный проезд в общественном транспорте для всех пенсионеров без региональных ограничений. Об этом порталу News.ru заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куриный. По его словам, сейчас нет единой федеральной льготы для всех пожилых людей, поэтому в одних регионах пенсионеры могут ездить бесплатно, а в других нет. Депутат считает, что такую меру поддержки нужно распространить на всех пенсионеров по возрасту, независимо от места проживания. Куриный отметил, что расходы на транспорт могут быть заметной частью бюджета пожилых людей. По его мнению, отмена платы за проезд стала бы для них реальной социальной поддержкой. За езду на шипованной резине летом водителю может грозить штраф в 500 рублей или предупреждение. По словам автоэкспертов, на горячем асфальте такие покрышки быстрее теряют шипы. Они могут отлететь и повредить другие машины. Кроме того, у автомобиля может увеличиться тормозной путь. Доехать до шиномонтажа на такой резине все же можно, но водителю нужно держать большую дистанцию, ехать

0: постепенно и не превращать салон в морозильник. Яндекс.Карты и навигатор теперь показывают сигналы светофоров в реальном времени. Такая опция работает на некоторых участках в Москве, Питере и Нижнем Новгороде. Прямо в приложении можно увидеть цвет сигнала и сколько секунд осталось. Это удобно, особенно когда обзор закрывает фура или другие объекты, а также при плохих погодных условиях. В Госдуму внесли законопроект о компенсации утиль сбора на автомобили для многодетных семей, пишут «Известия». Речь идет о семьях, где воспитывают трех и более детей. Возврат сбора предлагают разрешить за машины, которые находятся в личной собственности. При этом правительство сможет отдельно определить, сколько автомобилей попадет под льготу, каким должен быть срок владения и какую часть суммы можно будет вернуть. Авторы инициативы отмечают, что из-за утиль сбора покупка многих машин стала менее доступной. В том числе это касается семейных автомобилей, которые чаще выбирают многодетные родители. Ранее в Госдуме сообщили, что в России также разрабатывают новую программу льготной покупки автомобилей для многодетных семей. В России предлагают отменить штраф для водителей, которые забыли права дома. Речь идет о случаях, когда наличие водительского удостоверения можно быстро проверить по электронным базам. С такой инициативой выступили в Госдуме. Депутаты считают, что если у человека действительно есть право управления, действующая страховка и документы на машину, то наказывать его только за отсутствие бумажного документа не нужно. По мнению авторов идеи, цифровые сервисы уже позволяют инспектору проверить эти данные на месте.
1: Дорожная хроника на Иваново FM.
0: Продолжаем подводить дорожные итоги недели в студии Данила Раскатов.
1: Официальная информация.
0: Автомобилистов предупреждают о мошенничестве с электронными полисами ОСАГО. Злоумышленники подделывают сайты настоящих страховых компаний и предлагают оформить страховку по заниженной цене, пишет российская газета. Эксперты объясняют, что человек видит знакомый дизайн, вводит данные автомобиля, получает расчет и оплачивает полис. Но деньги уходят не страховщику, а преступникам. Сам документ при этом может выглядеть убедительно с номером, печатью и данными машины. Насторожить должны слишком низкая цена, сомнительная ссылка для оплаты или просьба перевести деньги на карту физлица. После покупки страховку советуют проверять в официальной базе Национальной страховой информационной системы. И если договора там нет, полис, скорее всего, поддельный. В России растут продажи автомобилей с пробегом. За первые 5 месяцев этого года они увеличились на 20%, пишет РИА Новости. Сильнее всего спрос вырос на поддержанные машины китайских марок, сразу на 55%. Эксперты связывают это с тем, что доля таких автомобилей на рынке пока небольшая. Также россияне чаще выбирали немецкие, корейские, японские и российские машины. Кроме того, в страну стали реже ввозить автомобили мощнее 160 лошадиных сил.
1: Дорожная хроника на Иваново FM.
0: В студии Данила Раскатов мы продолжаем наш недельный обзор. С начала года в России наблюдается почти 7% рост числа аварий, в которых водители по различным причинам скрылись с места происшествия. Всего в ДТП этого типа погибли 39 человек и 832 получили ранения. Об этом говорится в отчете, опубликованном Госавтоинспекцией. Наибольшее количество подобных инцидентов зафиксировано в Нижегородской области, Приморском крае и Москве. Эксперты полагают, что водители, как правило, принимают решение скрыться на эмоциях, находясь в панике. Еще часть автомобилистов пытаются уйти от наказания за нетрезвую езду. Московская полиция попросила Центр организации дорожного движения изучить целесообразность снижения квоты на число самокатов, которые кикшеринговые сервисы могут выставлять в городе. Поводом для такого обращения послужило увеличение количества происшествий с этим транспортом с января по май. По сравнению с прошлым годом число ДТП выросло в 2.5 раза, до 306. И в 26% случаев водители были младше 18 лет. Чтобы предотвратить такие аварии, а также происшествия с наездом на пешеходов, предлагается не только снижать квоты на общее количество выставляемых прокатных самокатов, но и рассмотреть возможные меры воздействия на сервисы кикшеринга в отношении аренды самокатов несовершеннолетними. Подошел к концу итоговый выпуск «Дорожной хроники». С вами был Данила Ростов.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Устроим групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50 00 45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 00 45.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: «Мясной гурман».
8: Лето в разгаре. В «Бегам» жаркая распродажа. 10 и 11 июля. Скидки до 30% на весь инструмент. Садовую технику, расходные материалы, товары для водоснабжения. Поймай свою выгоду в «Бегам».
9: Олени бывают северные, сибирские, но самые опасные – это городские пьяные. Потому что только они одни способны сесть за руль.
10: Пьяный олень дороги не хозяин.
11: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
12: Если мебель в вашем доме стала слишком разговорчивой, значит, пора ехать в мебельный центр «Сокол».
13: В «Соколе» грандиозная летняя распродажа мебели. Диваны, кухни, спальни, детские и гостиные по ценам, о которых можно только мечтать. Торопись, пока все не разобрали. Мебельный центр «Сокол», Шевченко, 19.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: сети. С вами Иваново ФМ.
1: Ну вот исчезла дрожь в руках. Теперь наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх.

таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженных путей один путь.

здесь голубым сиянием льдов весь склон облит. И тайну чьих-нибудь следов гранит хранит.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Градус выше, цены ниже. Объявляем жаркие дни в «Автоэкспресс Хавейл Про». Только до 31 июля внедорожники «Хавейл H3» от 2 миллионов 399 тысяч рублей. Повышенная проходимость, экономичный расход топлива и надежность от уверенного производителя. Оцените реальные преимущества «Хавейл H3». Ждем вас в дилерском центре «Автоэкспресс Хавейл Про» по адресу Иваново, Калинова, Садовая 5А. Цена автомобиля Хавейл H3 2026 в комплектации Optimum с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой.
4: Ваш бизнес требует надежных партнеров? Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
5: Окна, двери, потолки, Росстрой!
6: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
5: Росстрой!
6: 57-71-17.
7: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
8: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
9: Лечим зубки, не робей! У Стволыгина Андрея!
8: Телефон 59-29-49.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое областное радио.

0: Иваново FM.
1: Жизнь бывает разная для кого.
0: В Иванове час дня. Радиоканал Иваново FM для слушателей старше 16 лет. Итоги недели на Иваново FM.
2: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. В Иванове внедрят комплексный подход к содержанию городских территорий. При разработке стратегии комплексного содержания ивановских улиц применят лучшие практики в этой области. Об этом сообщили в областном правительстве. Региональные чиновники отметили, что Иваново выглядит неухоженным и ситуацию нужно менять. Первым районом, где будет реализован пилотный проект, станет микрорайон «Сортировка». Далее наработанную практику планируют распространить на все районы областного центра. В Ивановскую область поступают дополнительные объемы топлива для предприятия ПК. Они предоставляются аграриям непосредственно с нефтеперерабатывающего завода, а также через сельскохозяйственный кооператив доверия, который обеспечивает доставку топлива в сельхозпредприятия, рассказали в региональном правительстве. Так, с начала июля кооператив направил аграриям региона порядка 96 тонн дизельного топлива. На неделе хозяйство получили еще 48 тонн. Далее поставка будет осуществляться в соответствии с поступающими заявками. Текстильное предприятие в Вичуге задолжало работникам более 3 миллионов рублей. Погасить задолженность перед сотрудниками удалось только после вмешательства прокуратуры. По результатам проведенной надзорным органом проверки, должностное лицо привлечено к административной ответственности с назначением штрафа, а 190 сотрудников предприятия получили заработанные деньги. На одном из старейших текстильных предприятий Ивановской области воссоздали исторические рисунки на ткани. Выпуск новой серии стал очередным этапом проекта «Ткани со смыслом», направленного на сохранение, воссоздание и актуализацию индустриального и художественного наследия региона и страны. Дизайнерские решения новой коллекции опираются на подлинные текстильные рисунки 1920-30-х годов. В основу легли редкие геометрические орнаменты конструктивизма, восстановленные по архивным материалам. Коллекция Ивановского зоопарка пополнилась. Теперь здесь живет альпака. Это молодая 2-летняя самка, рассказали руководители зоосада. До конца июля в зоопарк прибудут еще 2 альпак, самец и самка. Так, в Ивановском зоологическом саду будет сформирована группа этих животных. Добавим, что альпаки – социальные животные, которые живут большими группами. Они очень тяжело переносят одиночество. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново FM.
2: Доллар сегодня стоит 76 рублей 11 копеек. Официальный курс евро 86 рублей 97 копеек.

0: за то, что я давно к тебе остыл.
1: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 11 июля.
2: Год 1874.
3: Александр Николаевич Ладыгин получил привилегию номер 1619 на лампу накаливания. Его изобретение было запатентовано и в нескольких европейских странах. Петербургская академия наук присудила ему Ломоносовскую премию, а в конце года было создано Товарищество электрического освещения А.Н. Ладыгина и Ко. У электрической лампочки нет одного единственного изобретателя. Ее история представляет собой целую цепь открытий, сделанных разными людьми в разные время. Однако заслуги Ладыгина в создании ламп накаливания особенно велики. Ладыгин первым предложил применять в лампах вольфрамовые нити. В современных электрических лампочках нити накала именно из вольфрама, и закручивать нить накаливания в форме спирали. Также Ладыгин первым стал откачивать из ламп воздух, чем увеличил их срок службы во много раз. Другим изобретением Ладыгина, направленным на увеличение срока службы ламп, было наполнение их инертным газом.
2: Год 1941.
3: Началась героическая и трагическая оборона Киева, которая повлияла на дальнейшее развитие событий Великой Отечественной войны. Численность фашистов почти втрое превышала наши силы. 7-8 июля немцы прорвали оборону советских войск южнее Новоград-Волынского, захватили Бердичев, Житомир и к 11 июля подошли вплотную к Киеву, к реке Ирпень в 15 километрах от города. Но молниеносного захвата, как планировал Гитлер, не получилось. Битва под Киевом продолжалась до 26 сентября 1941 года. Активное участие в обороне города приняли и его жители. С начала войны более 200 тысяч киевлян ушли добровольцами на фронт, а в городе было создано народное ополчение. Ежедневно свыше 160 тысяч жителей работало на строительстве оборонительных рубежей. Поражение под Киевом стало тяжелым ударом для всей страны. Помимо многочисленных человеческих жертв, по официальным данным более 700 тысяч человек, Советский Союз потерял почти всю левобережную Украину. Это открыло противнику дорогу на восточную Украину, в Приазовье и Донбасс. Однако героическая оборона Киева сыграла огромную роль в ходе всей войны. Она отвлекла крупные силы группы армий «Центр» на юг и задержала на 2 месяца наступление немцев на главном московском направлении. Именно это промедление и позволило советскому командованию подготовиться к обороне столицы. К тому же наступала зима.
1: Занавес времени. История государства российского.
4: Реклама на Иваново ФМ.
5: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
6: Застройщик «Остроемгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
7: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 миллионов 700 тысяч рублей. Звоните прямо сейчас. 50 0045. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 0045.
8: Альпийские, баварские, французские.
9: Сережа, что ты делаешь?
8: Путешествую.
9: Открытым ртом и причмокивая?
8: Мамочка, так это ж от удивления! Какое вкусное путешествие!
10: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
11: «Мясной гурман».
12: Точные анализы – основа правильного лечения. В СМ-клиника работает собственная современная лаборатория. Это значит высокая точность результатов, строгий контроль качества и отсутствие лишних задержек. Более 1000 видов лабораторных исследований. Быстро, удобно и с максимальной достоверностью. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
13: Дети, мчащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
14: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольная. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольная.
15: спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
16: Госуд Гигиона, Владимирская область, село Чиково, ОКН 13-333-5-0-263.
17: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе с вами Иваново FM.

0: Иваново FM.
1: А за окошком месяца май, месяца май, месяца май. От белой кружки черный чай.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Устроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Градус выше, цены ниже. Объявляем жаркие дни в «Автоэкспресс Хавейл Про». Только до 31 июля внедорожники «Хавейл H3» от 2 миллионов 399 тысяч рублей. Повышенная проходимость, экономичный расход топлива и надежность от уверенного производителя. Оцените реальные преимущества «Хавейл H3». Ждем вас в дилерском центре «Автоэкспресс Хавейл Про» по адресу Иваново, Калинова, Садовая 5А. Цена автомобиля Хавейл H3 2026 в комплектации Optimum с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой.
4: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон Иваново 28-00-66. 28-00-66.
5: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
6: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
7: Имплантация зубов от хороших докторов.
8: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
9: Выгодно?
10: Да!
9: Где?
10: В высшей лиге.
11: Заправка салатная «Саутшеф» 250 миллилитров, 119,90. Мороженое «Минское» 80 граммов, 47,90. Цены в рублях по карте с 1 по 14 июля в высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе с вами Иваново FM.

что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу, поручая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно,

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Устроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман». «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
7: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
8: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагер Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагер Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
10: Если мебель в вашем доме стала слишком разговорчивой, значит, пора ехать в мебельный центр «Сокол».
11: В «Соколе» грандиозная летняя распродажа мебели. Диваны, кухни, спальни, детские и гостиные по ценам, о которых можно только мечтать. Торопись, пока все не разобрали. Мебельный центр «Сокол», Шевченко, 19.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ватой жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

залог.

0: Спонсор рубрики ООО «Агентство страховой магазин». Оформление полисов ОСАГО и КАСКО по минимальным ценам.
1: Алло, страховой магазин, вы можете оформить мне ОСАГО недорого?
2: Конечно, с расчетом тарифа по разным страховым компаниям.
1: В офис надо приезжать?
2: Можно приехать, а можно оформить онлайн с помощью сотрудников. В будни с 9 до 18.
1: А в субботу?
2: А в субботу с 10 до 14. Страховой магазин на Калинина 6. Выбор полиса ОСАГО, КАСКО и другого страхования. Телефон 58-01-41.
3: Партнеры СПАО «Ингосстрах», САО «ВСК» и другие.
4: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
5: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Джеланд анонсировал новый кроссовер Джеланд C5. Это перелицованная Амода C5 последнего поколения. По дизайну техники от оригинала не отличается, но сборка российская. В зимний пакет расширен для нашего климата. Есть обогрев руля, лобового и заднего стекол, боковых зеркал, форсунок омывателя и всех сидений. В продажу поступил обновленный ГВМ Power с механической коробкой передач. Новая версия стала самой доступной в линейке. Цена 3,5 миллионов рублей. Напомним, после рестайлинга у Power остались только версии на автомате. Но спрос на простые машины для работы и перевозки грузов остался. Поэтому механическую коробку в линейку вернули. Прежний Чанган CS35+, пока остается популярнее нового CS35 Max. Новинка поступила в продажу в этом году. По данным портала «Китайские автомобили», в мае продали 500 плюсов и 400 максов. Новая модель просторнее и лучше по оснащению, но плюсы на 200-300 тысяч дешевле за счет скидок. Недавно в России стартовали продажи обновленного Havail H7. Снаружи машина не изменилась. Под капотом появился новый мотор, с которым кроссовер стал динамичнее. Изменился и салон. В мультимедийной системе теперь есть сервисы Яндекса. На центральной консоли зарядка с разъемом Type-C. Есть и другие дополнения. Подробнее о новом Havail H7 в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
4: Я машина. Реклама на Иваново FM.
6: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
7: Застройщик «Остроенгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
8: Градус выше, цены ниже. Объявляем жаркие дни в «Автоэкспресс Havail Pro». Только до 31 июля внедорожники Havail H3 от 2 миллионов 399 тысяч рублей. Повышенная проходимость, экономичный расход топлива и надежность от уверенного производителя. Оцените реальные преимущества Havail H3. Ждем вас в дилерском центре «Автоэкспресс Havail Pro» по адресу Иваново, Калинова, Садовая 5А. Цена автомобиля Havail H3 2026 в комплектации Optimum с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой.
9: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
10: Окна, двери, потолки, расстрой.
11: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
10: Росстрой.
11: 57-71-17.
12: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова 25Б.
13: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
14: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея!
13: Телефон 59-29-49.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: вами Иванова ФМ.
1: Нам все сложнее верить в чудеса, помнить адреса, встать под паруса. Но хочется многое успеть,

0: слушаете Иваново FM, первое областное радио.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроймгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: Мясной гурман.
7: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон Иваново 28-00-66. 28-00-66.
8: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
9: Здоровье не любит догадок. Когда важна точная диагностика, выбирайте компьютерную томографию в СМ Клиника. Современный томограф, высокая детализация. Не откладывайте заботу о себе. СМ Клиника. Точная диагностика, которой можно доверять. Звоните 24-64-74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
10: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
2: Голос Узбекистана, Владимирская область, село Чайково, УКН 13-333-5-0-263.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Занавес времени. Поехали! История государства российского. Что было в этот день? 11 июля.
1: Год 1874.
2: Александр Николаевич Ладыгин получил привилегию номер 1619 на лампу накаливания. Его изобретение было запатентовано и в нескольких европейских странах. Петербургская академия наук присудила ему Ломоносовскую премию, а в конце года было создано Товарищество электрического освещения А.Н. Ладыгина и Ко. У электрической лампочки нет одного единственного изобретателя. Ее история представляет собой целую цепь открытий, сделанных разными людьми в разное время. Однако заслуги Ладыгина в создании ламп накаливания особенно велики. Ладыгин первым предложил применять в лампах вольфрамовые нити. В современных электрических лампочках нити накала именно из вольфрама, и закручивать нить накаливания в форме спирали. Также Ладыгин первым стал откачивать из ламп воздух, чем увеличил их срок службы во много раз. Другим изобретением Ладыгина, направленным на увеличение срока службы ламп, было наполнение их инертным газом.
1: Год 1941.
2: Началась героическая и трагическая оборона Киева, которая повлияла на дальнейшее развитие событий Великой Отечественной войны. Численность фашистов почти втрое превышала наши силы. 7-8 июля немцы прорвали оборону советских войск южнее Новоград-Волынского, захватили Бердичев, Житомир и к 11 июля подошли вплотную к Киеву, к реке Ирпень в 15 километрах от города. Но молниеносного захвата, как планировал Гитлер, не получилось. Битва под Киевом продолжалась до 26 сентября 1941 года. Активное участие в обороне города приняли и его жители. С начала войны более 200 тысяч киевлян ушли добровольцами на фронт, а в городе было создано народное ополчение. Ежедневно свыше 160 тысяч жителей работало на строительстве оборонительных рубежей. Поражение под Киевом стало тяжелым ударом для всей страны. Помимо многочисленных человеческих жертв, по официальным данным, более 700 тысяч человек, Советский Союз потерял почти всю левобережную Украину. Это открыло противнику дорогу на восточную Украину, в Приазовье и Донбасс. Однако героическая оборона Киева сыграла огромную роль в ходе всей войны. Она отвлекла крупные силы группы армий «Центр» на юг и задержала на 2 месяца наступление немцев на главном московском направлении. Именно это промедление и позволило советскому командованию подготовиться к обороне столицы. К тому же наступала зима.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
5: Застройщик «Остроумгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: Градус выше, цены ниже. Объявляем жаркие дни в «Автоэкспресс Хавейл Про». Только до 31 июля внедорожники «Хавейл H3» от 2 миллионов 399 тысяч рублей. Повышенная проходимость, экономичный расход топлива и надежность от уверенного производителя. Оцените реальные преимущества «Хавейл H3». Ждем вас в дилерском центре «Автоэкспресс Хавейл Про» по адресу Иваново, Калинова, Садовая 5А. Цена автомобиля Хавейл H3 2026 в комплектации Optimum с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой.
7: Окна, двери, потолки, Росстрой.
8: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
7: Росстрой.
8: 57-71-17.
9: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
10: Имплантация зубов от хороших докторов.
11: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: 4 часа дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Итоги недели на Иваново ФМ.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. В Иванове внедрят комплексный подход к содержанию городских территорий. При разработке стратегии комплексного содержания ивановских улиц применят лучшие практики в этой области. Об этом сообщили в областном правительстве. Региональные чиновники отметили, что Иваново выглядит неухоженным и ситуацию нужно менять. Первым районом, где будет реализован пилотный проект, станет микрорайон «Сортировка». Далее наработанную практику планируют распространить на все районы областного центра. В Ивановскую область поступают дополнительные объемы топлива для предприятия ПК. Они предоставляются аграриям непосредственно с нефтеперерабатывающего завода, а также через сельскохозяйственный кооператив доверия, который обеспечивает доставку топлива в сельхозпредприятия, рассказали в региональном правительстве. Так, с начала июля кооператив направил аграриям региона порядка 96 тонн дизельного топлива. На неделе хозяйство получили еще 48 тонн. Далее поставка будет осуществляться в соответствии с поступающими заявками. Текстильное предприятие в Вичуге задолжало работникам более 3 миллионов рублей. Погасить задолженность перед сотрудниками удалось только после вмешательства прокуратуры. По результатам проведенной надзорным органом проверки, должностное лицо привлечено к административной ответственности с назначением штрафа, а 190 сотрудников предприятия получили заработанные деньги. На одном из старейших текстильных предприятий Ивановской области воссоздали исторические рисунки на ткани. Выпуск новой серии стал очередным этапом проекта «Ткани со смыслом», направленного на сохранение, воссоздание и актуализацию индустриального и художественного наследия региона и страны. Дизайнерские решения новой коллекции опираются на подлинные текстильные рисунки 1920-30-х годов. В основу легли редкие геометрические орнаменты конструктивизма, восстановленные по архивным материалам. Коллекция Ивановского зоопарка пополнилась. Теперь здесь живет альпака. Это молодая 2-летняя самка, рассказали руководители зоосада. До конца июля в зоопарк прибудут еще 2 альпак, самец и самка. Так, в Ивановском зоологическом саду будет сформирована группа этих животных. Добавим, что альпаки – социальные животные, которые живут большими группами. Они очень тяжело переносят одиночество. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 76 рублей 11 копеек. Официальный курс евро 86 рублей 97 копеек.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50 0045. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 0045.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман».
6: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
7: Если мебель в вашем доме стала слишком разговорчивой, значит, пора ехать в мебельный центр «Сокол».
8: В «Соколе» грандиозная летняя распродажа мебели. Диваны, кухни, спальни, детские и гостиные по ценам, о которых можно только мечтать. Торопись, пока все не разобрали. Мебельный центр «Сокол», Шевченко, 19.
9: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы.
10: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
11: Полосу Разгибала, Владимирская область, село Чирикова, ОКН 13-333-5-0-263.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: слушаете Иваново FM, первое областное радио.
1: Я вышел ростом и лицом, спасибо матери с отцом. С людьми в ладу не понукал, не помыкал. Спины не гнул, прямым ходил, и в ус не дул, и жил, как жил, и голове своей руками помогал. Протяжил и пришел домой, уже с годами за спиной. 50 года на мне не бросить, не продать. Но на начальника попал, который бойко вербовал, и за Урал машины стал перегонять. Дорога, а в дороге МАЗ, который по уши увяз. В кабине тьма, напарник третий час молчи. Хоть бы кричал, аж зло берет, назад 500, 500 вперед, а он зубами танец с саблями стучит. Мы оба знали про маршрут, что этот МАЗ на стройках ждут. А наше дело сел, поехал ночь полночь. Ну надо ж так, под Новый год, назад 500, вперед 500, сигналим зря, пурга и некому помочь. Глуши мотор, он говорит, пусть этот МАЗ огнем горит. Мол, видишь сам, тут больше нечего ловить. Мол, видишь сам, кругом 500, и к ночи точно занесет. Так заровняет, что не надо хоронить. Я отвечаю, не конюч, а он за гаечный, за ключ. И волком смотрит, он вообще бывает крут. А что ему, кругом 500, и кто кого переживет, тот и докажет, кто был прав, когда припрут. Он был мне больше, чем родня,

ушел. Куда-то в бок я отпустил, а сам прилег. Мне снился сон про наш веселый наворот, что будто вновь кругом 500. Ищу я выход из ворот, но нет его, есть только вход, и то не тот. Конец простой, пришел тягач, и там был трос, и там был враг.

0: Спонсор рубрики ООО «Агентство страховой магазин». Оформление полисов ОСАГО и КАСКО по минимальным ценам.
1: Алло, страховой магазин? Вы можете оформить мне ОСАГО недорого?
2: Конечно, с расчетом тарифа по разным страховым компаниям.
1: В офис надо приезжать?
2: Можно приехать, а можно оформить онлайн с помощью сотрудников. В будни с 9 до 18.
1: А в субботу?
2: А в субботу с 10 до 14. Страховой магазин на Калинина 6. Выбор полиса ОСАГО, КАСКО и другого страхования. Телефон 58-01-41.
3: Партнеры СПАО «Ингосстрах», САО «ВСК» и другие.
4: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
5: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Джеланд анонсировал новый кроссовер Джеланд C5. Это перелицованная Амода C5 последнего поколения. По дизайну техники от оригинала не отличается, но сборка российская. В зимний пакет расширен для нашего климата. Есть обогрев руля, лобового и заднего стекол, боковых зеркал, форсунок омывателя и всех сидений. В продажу поступил обновленный ГВМ Power с механической коробкой передач. Новая версия стала самой доступной в линейке. Цена 3,5 миллиона рублей. Напомним, после рестайлинга у Power остались только версии на автомате. Но спрос на простые машины для работы и перевозки грузов остался. Поэтому механическую коробку в линейку вернули. Прежний Чанган CS35+, пока остается популярнее нового CS35 Max. Новинка поступила в продажу в этом году. По данным портала «Китайские автомобили», в мае продали 500 плюсов и 400 максов. Новая модель просторнее и лучше по оснащению, но плюсы на 200-300 тысяч дешевле за счет скидок. Недавно в России стартовали продажи обновленного Havail H7. Снаружи машина не изменилась. Под капотом появился новый мотор, с которым кроссовер стал динамичнее. Изменился и салон. В мультимедийной системе теперь есть сервисы Яндекса. На центральной консоли зарядка с разъемом Type-C. Есть и другие дополнения. Подробнее о новом Havail H7 в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
4: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
6: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
7: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
8: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
9: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
10: Лечим зубки, нерабея, у Стволыгина Андрея.
9: Телефон 59-29-49.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Полипы кишечника часто никак себя не проявляют. Но именно они могут стать причиной развития рака кишечника. Большинство полипов можно обнаружить и удалить в СМ-клиника. Это эффективная профилактика одного из самых распространенных онкологических заболеваний. СМ-клиника Иваново. Здоровье начинается с профилактики. Звоните 24-64-74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Иваново FM. Первое областное радио.
1: А это что?
2: Это научился в концерт. Юбилейный. Очень редкий я достал. Там Шевчук, Кинчев, Настя, все.

0: Иванове 5 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: По сообщениям синоптиков, завтра в Иванове и области ожидается облачная погода, возможен ливневый дождь. Атмосферное давление ниже нормы 744 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 70%. Ветер северный 1-3 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 23.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 миллионов 700 тысяч рублей. Звоните прямо сейчас. 50 00 45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 00 45.
2: Олени бывают северные, сибирские. Но самые опасные – это городские пьяные. Потому что только они одни способны сесть за руль.
3: Пьяный олень дороги не хозяин.
4: За рулем к свободе Сьюзберг Лагер Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагер Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. Владимирская область, село Чирикова, ОКН
0: 13-233-500-263. Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе с вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
2: Имплантация зубов от хороших докторов.
3: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта. Всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Выгодно?
5: Да!
4: Где?
5: В высшей лиге.
6: Картофель свежий 49,90. Томат тепличный 119,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 9 по 15 июля в высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами Иван.

0: вами Иваново FM. В Иванове 6 вечера. Радиоканал Иваново FM для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново FM.
1: По сообщениям синоптиков, завтра в Иванове и области ожидается облачная погода, возможен ливневый дождь. Атмосферное давление ниже нормы 744 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 70%. Ветер северный 1,3 метра в секунду. Температура воздуха днем до +23.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Занавес времени. Поехали! История государства российского. Что было в этот день? 11 июля.
1: Год 1874.
2: Александр Николаевич Ладыгин получил привилегию номер 1619 на лампу накаливания. Его изобретение было запатентовано и в нескольких европейских странах. Петербургская академия наук присудила ему Ломоносовскую премию, а в конце года было создано товарищество электрического освещения А.Н. Ладыгина и Ко. У электрической лампочки нет одного единственного изобретателя. Ее история представляет собой целую цепь открытий, сделанных разными людьми в разное время. Однако заслуги Ладыгина в создании ламп накаливания особенно велики. Ладыгин первым предложил применять в лампах вольфрамовые нити. В современных электрических лампочках нити накала именно из вольфрама, и закручивать нить накаливания в форме спирали. Также Ладыгин первым стал откачивать из ламп воду.

0: воздух, чем увеличил их срок службы во много раз. Другим изобретением Ладыгина, направленным на увеличение срока службы ламп, было наполнение их инертным газом.
1: Год 1941.
0: Началась героическая и трагическая оборона Киева, которая повлияла на дальнейшее развитие событий Великой Отечественной войны. Численность фашистов почти втрое превышала наши силы. 7-8 июля немцы прорвали оборону советских войск южнее Новоград-Волынского, захватили Бердичев, Житомир и к 11 июля подошли вплотную к Киеву, к реке Ирпень в 15 километрах от города. Но молниеносного захвата, как планировал Гитлер, не получилось. Битва под Киевом продолжалась до 26 сентября 1941 года. Активное участие в обороне города приняли и его жители. С начала войны более 200 тысяч киевлян ушли добровольцами на фронт, а в городе было создано народное ополчение. Ежедневно свыше 160 тысяч жителей работало на строительстве оборонительных рубежей. Поражение под Киевом стало тяжелым ударом для всей страны. Помимо многочисленных человеческих жертв, по официальным данным, более 700 тысяч человек, Советский Союз потерял почти всю левобережную Украину. Это открыло противнику дорогу на восточную Украину, в Приазовье и Донбасс. Однако героическая оборона Киева сыграла огромную роль в ходе всей войны. Она отвлекла крупные силы группы армий «Центр» на юг и задержала на 2 месяца наступление немцев на главном московском направлении. Именно это промедление и позволило советскому командованию подготовиться к обороне столицы. К тому же наступала зима.
2: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Если мебель в вашем доме стала слишком разговорчивой, значит, пора ехать в мебельный центр «Сокол».
5: В «Соколе» грандиозная летняя распродажа мебели. Диваны, кухни, спальни, детские и гостиные по ценам, о которых можно только мечтать. Торопись, пока все не разобрали. Мебельный центр «Сокол», Шевченко, 19.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Ваш бизнес требует надежных партнеров? Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
2: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
3: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
2: Телефон 59-29-49.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Точные анализы – основа правильного лечения. В СМ-клиника работает собственная современная лаборатория. Это значит высокая точность результатов, строгий контроль качества и отсутствие лишних задержек. Более 1000 видов лабораторных исследований. Быстро, удобно и с максимальной достоверностью. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На работе с вами Иваново FM.

0: 7 вечера. Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Итоги недели на «Иваново ФМ».
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. В Иванове внедрят комплексный подход к содержанию городских территорий. При разработке стратегии комплексного содержания ивановских улиц применят лучшие практики в этой области. Об этом сообщили в областном правительстве. Региональные чиновники отметили, что Иваново выглядит неухоженным и ситуацию нужно менять. Первым районом, где будет реализован пилотный проект, станет микрорайон «Сортировка». Далее наработанную практику планируют распространить на все районы областного центра. В Ивановскую область поступают дополнительные объемы топлива для предприятия ПК. Они предоставляются аграриям непосредственно с нефтеперерабатывающего завода, а также через сельскохозяйственный кооператив доверия, который обеспечивает доставку топлива в сельхозпредприятия, рассказали в региональном правительстве. Так, с начала июля кооператив направил аграриям региона порядка 96 тонн дизельного топлива. На неделе хозяйство получили еще 48 тонн. Далее поставка будет осуществляться в соответствии с поступающими заявками. Текстильное предприятие в Вичуге задолжало работникам более 3 миллионов рублей. Погасить задолженность перед сотрудниками удалось только после вмешательства прокуратуры. По результатам проведенной надзорным органом проверки, должностное лицо привлечено к административной ответственности с назначением штрафа, а 190 сотрудников предприятия получили заработанные деньги. На одном из старейших текстильных предприятий Ивановской области воссоздали исторические рисунки на ткани. Выпуск новой серии стал очередным этапом проекта «Ткани со смыслом», направленного на сохранение, воссоздание и актуализацию индустриального и художественного наследия региона и страны. Дизайнерские решения новой коллекции опираются на подлинные текстильные рисунки 1920-30-х годов. В основу легли редкие геометрические орнаменты конструктивизма, восстановленные по архивным материалам. Коллекция Ивановского зоопарка пополнилась. Теперь здесь живет альпака. Это молодая двухлетняя самка, рассказали руководители зоосада. До конца июля в зоопарк прибудут еще двое альпак, самец и самка. Так в Ивановском зоологическом саду будет сформирована группа этих животных. Добавим, что альпаки – социальные животные, которые живут большими группами. Они очень тяжело переносят одиночество. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго!
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 76 рублей 11 копеек. Официальный курс евро 86 рублей 97 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: По сообщениям синоптиков, завтра в Иванове и области ожидается облачная погода, возможен ливневый дождь. Атмосферное давление ниже нормы 744 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 70%. Ветер северный 1-3 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 23.
0: Слушайте «Иваново ФМ».

0: Спонсор рубрики ООО «Агентство страховой магазин». Оформление полисов ОСАГО и КАСКО по минимальным ценам.
1: Алло, страховой магазин? Вы можете оформить мне ОСАГО недорого?
2: Конечно, с расчетом тарифа по разным страховым компаниям.
1: В офис надо приезжать?
2: Можно приехать, а можно оформить онлайн с помощью сотрудников. В будни с 9 до 18.
1: А в субботу?
2: А в субботу с 10 до 14. Страховой магазин на Калинина 6. Выбор полиса ОСАГО, КАСКО и другого страхования. Телефон 58-01-41.
3: Партнеры СПАО «Ингосстрах», САО «ВСК» и другие.
4: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
5: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Джеланд анонсировал новый кроссовер Джеланд C5. Это перелицованная Амода C5 последнего поколения. По дизайну техники от оригинала не отличается, но сборка российская. В зимний пакет расширен для нашего климата. Есть обогрев руля, лобового и заднего стекол, боковых зеркал, форсунок омывателя и всех сидений. В продажу поступил обновленный ГВМ Power с механической коробкой передач. Новая версия стала самой доступной в линейке. Цена 3,5 миллионов рублей. Напомним, после рестайлинга у Power остались только версии на автомате. Но спрос на простые машины для работы и перевозки грузов остался. Поэтому механическую коробку в линейку вернули. Прежний Чанган CS35+, пока остается популярнее нового CS35 Max. Новинка поступила в продажу в этом году. По данным портала «Китайские автомобили», в мае продали 500 плюсов и 400 максов. Новая модель просторнее и лучше по оснащению, но плюсы на 200-300 тысяч дешевле за счет скидок. Недавно в России стартовали продажи обновленного Havail H7. Снаружи машина не изменилась. Под капотом появился новый мотор, с которым кроссовер стал динамичнее. Изменился и салон. В мультимедийной системе теперь есть сервисы Яндекса. На центральной консоли зарядка с разъемом Type-C. Есть и другие дополнения. Подробнее о новом Havail H7 в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
4: «Моя машина».
6: С вами Иваново FM.

тише послушаем, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх. Сделай тише.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
2: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
3: Имплантация зубов от хороших докторов.
4: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: Иванове 8 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: По сообщениям синоптиков, завтра в Иванове и области ожидается облачная погода, возможен ливневый дождь. Атмосферное давление ниже нормы 744 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 70%. Ветер северный 1,3 метра в секунду. Температура воздуха днем до +23.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: «Мясной гурман».
5: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50 00 45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 00 45.
6: Если мебель в вашем доме стала слишком разговорчивой, значит, пора ехать в мебельный центр «Сокол».
7: В «Соколе» грандиозная летняя распродажа мебели. Диваны, кухни, спальни, детские и гостиные по ценам, о которых можно только мечтать. Торопись, пока все не разобрали. Мебельный центр «Сокол», Шевченко, 19.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. Слушайте Иваново FM.

на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь

я столько сил разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
4: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагер Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагер Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
5: ООС «Возрастегивала», Владимирская область, село Чайково, ОКН 12-233-00-263.
6: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
7: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
6: Телефон 59-29-49.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Дома с вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Градус выше, цены ниже. Объявляем жаркие дни в «Автоэкспресс Хавейл Про». Только до 31 июля внедорожники «Хавейл H3» от 2 миллионов 399 тысяч рублей. Повышенная проходимость, экономичный расход топлива и надежность от уверенного производителя. Оцените реальные преимущества «Хавейл H3». Ждем вас в дилерском центре «Автоэкспресс Хавейл Про» по адресу Иваново, Калинова, Садовая 5А. Цена автомобиля «Хавейл H3 2026 в комплектации «Оптимум» с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой.
2: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
3: Выгодно?
4: Да!
3: Где?
4: В высшей лиге.
5: Заправка салатная «Саутшеф» 250 миллилитров – 119,90. Мороженое «Минское» 80 граммов – 47,90. Цены в рублях по карте с 1 по 14 июля в высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе с вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

устал и оборвется. Тут словно нить мой дар на двух ногах ходить.

0: вами Иваново-ФМ. Первое областное радио.
1: Да!

Я хочу, чтобы вы знали, у вас очень красивые крылья. Спасибо, что показали.

0: за то, что я давно к тебе остыл.
1: Слушайте Иваново FM, первое областное радио.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я и не слыхать.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. С вами «Иваново ФМ» – первое областное радио.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. Слушайте «Иваново ФМ».

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. «Иваново ФМ» – первое областное радио.